0: 这些都是他们的员工。那全都在这里了。这里所有的小汽车，全都是全新的，没有上过路的。哎，我还带来了三份地契，还有所有的进出货的单据。这些，就是全部了。
1: 你说的全部可不止这些吧？真的就是这些了，这些就是我替立丰公司保管的所有物资了。我今天交给政府，算是主动坦白，政府会原谅我的啊。好啊，请你在文件上签个字，
2: 这些我们就先接收了。
0: 哎。
1: 那领导，我就先走了。好，再会。这个司徒翔肯定有所隐瞒。只可惜啊，我们手里没有足够的证据，现在也不能把他怎么样。先把这些东西收下来再说。但是，对立丰公司的调查还是要继续。
3: 千万不能漏掉任何的蛛丝马迹。是。司徒啊，到底是谁举报了你啊？
4: 是我自己放出的消息，自己举报的自己。啊？
3: 不管怎么说，暂时稳住了来稽查的人，一时半会儿他们也查不到什么更深的线索。
4: 哎呦，龙这步棋走的不要太险啊，我都看不懂了呀。
0: 我这一招叫金蝉脱壳，主动升交，坦白从宽吧。那你的意思是，他们就不会再查你了？市政府的这些人也没这么好对付，我必须得步步为营，狡兔三窟才最安全。来，不过其他的事情你就不用知道了，好好开你的船吧。
5: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1: 喝酒就得喝鲁豫良山大曲酒，固态发酵，纯粮酿造，五十二度浓香型优级好酒，醇厚绵柔，浓香馥郁，喝了不口干，不上头。
2: 这鲁豫良山酒啊，是一个老酒友推荐给我的，我抢了十箱，专门给儿子结婚用。你看这酒，酒体清亮透明，喝起来啊是醇厚柔和，不辣喉，还不上头。有鲁豫良山酒在，才够胖，待客的情谊。